0: ебальник.
1: Ты это мне сказал?
0: Да, это тебе хуй.
1: Выйди нахуй из комнаты, я сюда долбоёб.
0: Да я тебя сейчас в ебало выйду.
2: Трахать, трахать, трахать, трахать, трахать, трахать.